благослови меня, ты между женами, и благословен плод утробы твоей, Иисус.